0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Сегодня в Словакии государственный праздник святых Кирилла и Мефодия. В этот праздничный день мы подготовили для вас следующую программу. Сначала о методологии и базовых принципах миссионерской деятельности солунских братьев мы побеседуем с теологом, музыковедом и переводчиком Михалом Альтрихтером. Затем в эфир выйдет наша традиционная воскресная программа «Обратная связь», подготовленная по вашим письмам, после чего мы откроем воскресную музыкальную страничку, где будут звучать словацкие летние песни, которые для нас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, надеемся, что сегодняшняя воскресная программа вам понравится, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Радио Словакия Интернешнл.

0: Сегодня, в день праздника святых Кирилла и Мефодия, мы хотели бы поговорить о методологии и базовых принципах, с которыми солунские братья пришли на Мораву со своим миссионерским посланием. И поможет нам гость нашей программы, теолог, музыковед, переводчик, доцент богословского факультета Кирилла и Мефодия Университета Палацкого в Оломоуце Михал Алтрихтер. Однако начать я хотела бы с вопроса, почему к нам пришел не один миссионер, почему именно сюда пришли двое? Конечно, мы не забываем и кельтские, ирландские, шотландские, итальянские, греческие, франкские и другие влияния, которые запечатлелись в нашей культуре и языке. Однако в то далекое время наши предки их так уж хорошо не понимали и не воспринимали. Как вы думаете, почему Господь наконец послал нам этих двух братьев из Салоник?
1: Мы основываемся на Библии, где говорится, что Господь ведет свои народы. Каждый народ создан с только одному ему свойственными чертами, с тем, что он может предложить всему миру, всей цивилизации, если говорить в общечеловеческих масштабах. Также и наш микрокосм, назовем ли мы его Великой Моравией или известные нам географические постижимой нами славянами частью земли, имеет свою миссию, что-то скрытое в глубоком смысле Божьего сердца, где разворачиваются самые, на первый взгляд, парадоксальные события, отраженные в нашем человеческом сердце, в нашем человеческом духе. И мы спрашиваем себя, почему Бог посылает нам двоицу? Почему у истоков не женщина, как в случае святой Ольги Киевской или Клотильды у франков? Почему это, скажем, не Адальберт Магдебургский? Почему в наши края пришли двое? На этот вопрос можно ответить с более психологической точки зрения, что мы не командные игроки, и было необходимо, чтобы пришли двое, развить в нас социальное чувство, и что Бог допускает, что мы можем не уметь, к примеру, оценить красоту женщины. Или же, говоря, например, о святом Бонифации в Германии, мы знаем, что он был бенедиктинцем, пришел откуда-то из Уэльса или из отдаленных земель. То есть он не был немцем, а посему и не был обременен местными условностями и обычаями. Был человеком, который мог совершать свои деяния, не будучи связан племенными правилами. Вот почему его отвага прямолинейна. В нашем же случае, глубже взглянув на характер двух святых братьев, мы увидим, что Кирилл и Мефодий – это совершенно разные сущности. Кирилл – утонченный теоретик, а Мефодий – опытный, чуткий практик-менеджер. Это, конечно, на первый взгляд односторонняя оценка, но она все равно помогает нам понять, почему Господь послал нам двоих. Здесь мы имеем дело с сочетанием командной работы и учетом различия точек зрения. То есть отправной точкой для подхода к решению проблемы является не сугубо мое видение, а мне следует с должной серьезностью отнестись к мнению партнера, которое дополняет и обогащает мое собственное понимание ситуации и помогает выработать наилучшее решение. Недавно вышедших на свет венецианских документов из Кирилло-Мефодиевское исследование продолжается и не является закрытым процессом. Мы читаем интересные заявления о том, что братья не только постигали дипломатический протокол, то есть культуру дипломатического поведения, но и серьезное, мудрое, благоразумное поведение по отношению к простым людям как вне, так и внутри церкви. Понимание того, что мы все разные. Кирилл говорит, что научился со всей серьезностью относиться к противоположной точке зрения брата своего Мефодия и учитывать ее. И это неплохая отправная точка для понимания пройденного братьями долгого пути, многих лет трудов и принесенных жертв, где есть место и отклонениям от главного пути, и запутанным окружным тропинкам и ошибкам. И то, что я, в конце концов, становлюсь дипломатом в положительном смысле этого слова, это не от того, что я что-то генетически унаследовал от матери с отцом, но что это результат повседневных трудов, понимания и привыкания к тому, что двое одну и ту же реальность могут воспринимать и понимать по-разному. И это не только по-человечески облагораживает, но и обогащает. Мы знаем, что Кирилл был библиофилом и книголюбом, который погружался в прекрасные тексты, порой забывая обо всем на свете. И вот Мефодий говорит: «Брат, отложи книгу, идем работать, нас ждут люди». И наоборот, Кирилл говорит Мефодию: «Брат, это прекрасно, что ты всегда среди людей с благородной, вдохновляющей проповедью. Но то, что ты проповедуешь, должно быть подкреплено теоретически прочтением и изучением текстов, которые стоят усилий и концентрации духа».
0: Кирилл и Мефодий смогли собрать все свои лучшие качества для действительно хорошей миссионерской деятельности. Скажите, какой вневременной вклад они внесли в коллегиальность и братство? И существует ли в оставленном ими наследии нечто, что могло бы вдохновлять и наших современников?
2: Я
1: думаю, что основной вклад заключается в том, что если взглянуть на эти ирландско-шотландские миссии, то мы увидим, что это были действительно великолепные пасторские программы, но были они, так сказать, ад-хок, для данного случая, для данной цели. То есть я пришел и говорю, проповедую правильные истины. Люди очарованы ими, и на этой основе развивается культурная и духовная жизнь. В то время как Кирилл и Мефодий приходят с индивидуальным подходом, с индивидуальной проповедью. Они идут в семьи, обращаются к каждому человеку отдельно. Тут мы видим проявление наследия учения святителя Григория Богослова, приверженцами которого были солунские братья. И заключается оно в том, что они различали, что с Петром необходимо говорить иначе, чем с Павлом, и что одному человеку нужны совершенно другие акценты и другие подходы к десяти заповедям, чем другому. И поэтому не обязательно иметь, скажем, какой-то глобальный язык, который обращается ко всем сразу. Но необходим индивидуальный подход. Понять, чем живет человек, какие тяготы преодолевает. И вот этот индивидуальный подход Кирилла и Мефодия, на мой взгляд, фантастически актуален и применим в наши дни.
0: Кирилл и Мефодий получили превосходное образование. Благодаря опыту, приобретенному в ходе предыдущих миссий, они смогли накопить достаточный объем знаний о человеческой психологии и, кроме того, были чрезвычайно музыкальны. Как вы считаете, какие качества и навыки стали важнейшими в их общении с тогдашними жителями Моравии?
1: Мы знаем, что Кирилл и Мефодий были прекрасными музыкантами. Их музыкальность чудесным образом отразилась и в их азбуке. Читая некоторые тексты, мы узнаем, что на грубом, необработанном поле великой Моравии они часто встречали людей, которые были совсем не настроены на музыку и пение. Поэтому солунские братья не начинали свою проповедь тем, что, образно говоря, брали лютню и играли песню. Здесь требовался совершенно иной подход. Суть в том, что сперва следует понять, что за человек передо мной. То есть это перекликается и с нашим современным подходом к человеку. Сложно обращаться с классической музыкой к тому, кто не владеет основами музыкальной грамотности. С другой стороны, есть люди, которые не удовлетворены грубой музыкой, но стремятся постичь таинство Божие через призму классической музыки. И я считаю, что Кирилл и Мефодий обладали способностью людей различать. Эта их способность есть результат огромной работы с талантами, данными им природой, многие из которых должны были угаснуть и снова возродиться. И в своих миссиях братьям пришлось путешествовать по таким удаленным уголкам от македонских селений до Константинополя, побывать в таких местах, о которых мы можем только догадываться. И часто на своем пути им встречались достаточно враждебно настроенные люди. Им приходилось очень аккуратно и последовательно доказывать свои способности и свою точку зрения. Часто, прежде чем говорить о Боге, им приходилось вести речь об обычных повседневных вещах. И наоборот, они сразу смогли почувствовать, что порой нет необходимости говорить о повседневном, что душа их собеседника рвется к Богу, стремится постичь таинство Божие. Поэтому прямо и без каких-либо обходных путей они обращались к самой теме. Этим я хочу сказать, что их способность понимать и чувствовать человека стала результатом долгих лет трудов, самоотречения и достижения духовной зрелости. Тот факт, что Кирилл и Мефодий обладали даром различать сущность человека, это не вопрос наличия какой-то особой интуиции, а вопрос наличия глубоко отпечатавшегося в их душе опыта бесчисленных встреч с гигантским количеством различных типов личностей и характеров, с которыми им пришлось соприкоснуться. И это, несомненно, дало свои плоды. Так что они были прекрасно подготовлены к этой миссии. На это широкое моравское поле они пришли, вооруженные предыдущим опытом общения с людьми из разных политических и культурных сред, людьми разных политических убеждений и культурных особенностей.
0: Вернемся ненадолго к музыке. Говорят, и вы это подтверждаете, что Кирилл и Мефодий буквально учили наших предков пению. Как же так? Ведь общеизвестной является музыкальность славян, которых часто называют «поющим народом».
2: Спевавый был, но и ту спевность мы мусим культивовать, а нигде ма цела...
1: Поющий был, правда, но эту черту следует культивировать. Где-то у Кирилла и Мефодия есть отрывок, в котором говорится примерно следующее. Что на том, что славяне поют? Их пение не должно быть чванливым, не должно подогревать человеческое тщеславие. Оно должно естественным образом быть отдано служению Богу и вдохновлять стоящего рядом собрата. Пение не должно быть насильственным. С этими словами трудно не согласиться. Я могу быть, скажем, талантливым пианистом, но я не имею права беспокоить собрата, заставляя его слушать совершенно новый этюд Шопена в моем исполнении. Играть нужно в правильное время, и исполняемая музыка должна упасть на подготовленную почву. Так что разговор о славянстве, который часто выступает в качестве синонима слова «музыкальность», не отменяет в данном случае того, что славяне поют, но что пение должно быть культивированным, оно должно быть уместным, должно быть одухотворенным в божественном смысле. Это должно быть не только домашнее пение выученных песен, которые мы слышали от наших предков. Но я должен также научиться пению византийских песнопений и пению произведений, пришедших из западных культур. И тогда родная, присущая моей родине певческая культура станет еще богаче. Так что, когда мы говорим, что Кирилл и Мефодий учили славян петь и культивировали их пение, это значит, что они расширяли естественное музыкальное предрасположение живущих на этой территории людей, привнося сюда более универсальные ценности, тем самым еще более подчеркивая славянскость и музыкальность народа.

0: Вы упомянули Григория Богослова. Также известно, что святой Кирилл восхищался им. Скажите, чем этот каппадокский богослов и святитель был близок солунским братьям и почему стал их вдохновителем и духовным наставником?
1: Если мы возьмем книгу основных терминов, которые отдельные религиозные классики использовали в своих работах, в нашем случае тоже Григорий Богослов, то обнаружим, что довольно часто встречающимся словом в ней является слово «красота». И если слово «красота» внезапно оказывается в центре событий, то важно уяснить, что мы понимаем Бога не только как добро, как истину, как того, кто является источником, создателем всего окружающего, а как подлинную красоту. И принимая эту красоту, мы можем изменить себя и сделаться способными к восприятию сложных понятий духовной жизни. Таким образом, христианство для нас – это не набор запретов и указаний типа «это можешь, а это нет» или «ты должен то-то и то-то». Христианство – это призыв. Призыв поделиться красотой. Важно, чтобы красота не была подделкой, не была китчем, чтобы это не было сентиментальным и слишком часто используемым словом, на которое у нас такая аллергия, что мы уже не можем ни слышать, ни произносить это слово. Но скорее термин «красота» понимается как определенный критерий внутренней борьбы, внутренней драматургии, беспомощности, как результат проб и ошибок и, наконец, нащупывания того верного пути, что на самом деле является важными теологическими положениями Григория Богослова, которые так полюбились Кириллу и Мефодию и вооруженные которыми они пришли к нам. В то время, как ирландско-шотландские миссионеры обращались к здешним славянам, оперируя в основном понятиями «можешь, не можешь» или «ты должен», Кирилл и Мефодий призывают говорить о незашедшей на нас красоте. Особенно приятно наблюдать, как Кирилл и Мефодий говорят о женской красоте, о красоте слова и о красоте музыки. Кирилл и Мефодий проповедуют то, что Бог есть красота, и что жить во Христе значит наслаждаться и радоваться красоте. Это наследие Григория Богослова солунские братья приняли и конгениально развили. Говорит Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веселов. Продолжаем нашу программу.
2: Обратная связь.
1: Дорогие друзья, начинаем передачу нашей традиционной воскресной рубрики «Обратная связь», посвященную вашим письмам. Сегодня мы поговорим о викторине, тематических передачах и проектах Международного радио Словакии, о ваших сообщениях, полученных нашей редакцией, и о ваших рапортах. Сначала несколько слов о викторине Международного радио Словакии, посвященной словацким курортам «Целебные воды Словакии». Наши постоянные слушатели знают, что вчера, в первую субботу июля, в эфир вышел 6-й тур викторины, в котором мы рассказали об одном из самых известных климатических курортов Словакии – курорте Новый Смоковец. Вопрос к 6-му туру звучал так. Какое количество дней, согласно рекомендациям специалистов, является оптимальным для лечебного пребывания на курорте Новый Смоковец? Свои ответы посылайте до конца июля обычной почтой или электронной почтой. Не забывайте только указывать свои полные координаты, имя, фамилию и адрес. Также вчера мы провели жеребьевку по 5-му туру викторины. Победа на этот раз досталась Алексею Минееву из Нижнего Новгорода, которого я еще раз поздравляю. Хочу добавить, что в среду, 1 июля, в здании Словацкого радио состоялась специальная жеребьевка среди всех слушателей Международного радио Словакии, правильно ответивших на вопрос 5-го тура, в которой была разыграна путевка на курорт Раицкой Теплицы. Счастье на этот раз улыбнулось слушателю из Алжира Мухаммеду Бузебудже. Хочу обратиться ко всем слушателям с призывом принимать активное участие в викторине 2026 года «Живая вода», поскольку помимо наших обычных призов, у каждого из вас есть шанс получить путевку на один из словацких курортов. И тут я с радостью сообщаю вам, дорогие друзья, что по результатам одной из прошлых жеребьевок наша слушательница из Львова, Елена Борисюк, приедет на отдых на курорт Бардеевские купели. Несмотря на жаркое летнее время, мы продолжаем получать ваши рапорты о приеме. Так, за последнее время пришли рапорты как от наших постоянных слушателей, так и от новых любителей коротковолнового приема. Перечислю лишь некоторые из них. Марик Пис из Польши, Виктор Гужов из Самары, Россия, Карлос Даниэл Родригес да Сильва из муниципалитета Фазенда Нова, штат Гояс, Бразилия, Кенджи Хашимото из Йокогамы, Япония, Ниджат Имран Ли из столицы Германии и Андрей Новгородский из Харькова, Украина. Большое вам спасибо, дорогие друзья, за ваши подробные рапорты. Все мы, конечно, подтвердим или уже подтвердили нашими QSL-карточками. Хочу вас только попросить в своих сообщениях указывать, хотите ли вы получить бумажную или электронную карточку. Ну вот, уважаемые слушатели, на этом я закончу сегодняшнюю передачу по вашим письмам. Пишите нам, спрашивайте, предлагайте, рассказывайте.

которые когда-то скрашивали или до сих пор скрашивают летние каникулы в Словакии. Начнем с середины 60-х годов. Тогда в Праге очень успешно заявила о себе молодая словацкая группа The Beatmen. И благодаря этому успеху ей поступило предложение записать песни для отдельных синглов. Одной из них стала Let's Make Summer. Сегодня уже поистине культовая в Словакии. Текст написал нынешний профессор Петр Петро, в те годы барабанщик The Beatmen, с 1968 года живущий в Канаде. 17 августа ему исполнится 80 лет. Песня рассказывает о том, как он познакомился со своей будущей женой Соней. Петер показал текст Дежо Урсини, и тот, тут же взяв гитару, подобрал к ней музыку. На это ушло около 15 минут, и, по мнению многих знатоков, лучшая бит-композиция Чехословакии была готова. У нее потрясающее настроение, гипнотический ритм и редкое сочетание грусти и любви. В 1991 году кавер-версию песни записал Мирослав Жбирка. Разобрать некоторые места в тексте ему помог сам Дежо Урсини. А сейчас для вас прозвучит оригинал 1965 года. The Beatmen, Let's Make Some.

от летней песни 1965 года The Beatmen Let's Make Summer перенесемся в начало 80-х, когда группа «Элан», удостоенная серебряной лиры за песню «Каскадер», получила возможность записать дебютный альбом «Восьмой континент», вышедший в 1981 году. Наряду с другими, ныне уже культовыми композициями, на нем есть и по-настоящему летняя песня «Мам хуть на нечу хладине». Хочется чего-то прохладного. Эта песня открывает сторону «Б-альбома». Написали ее барабанщик Здено Балаш и автор текстов и композитор Павел Юрса. Летнюю атмосферу довершает клип того времени, снятый у бассейна рядом с Братиславским зимним стадионом. В кадре появляется и тогдашний звукорежиссер группы Яно Дошек, долгие годы сотрудничавший также с группой IMT Smile. Давайте вместе с группой «Элан» и их летней песней «Мам хуть на нечу хладине» насладимся знаменитым виноградным напитком и зноем лета 80-х.

После летнего хита 80-х группы «Элан» в нашем путешествии по словацким летним песням разных десятилетий мы перемахнем сразу в 2013 год. Это будет дань памяти Дюдё из группы «Гекс». Певец-композитор и мультиинструменталист Петр Дудак летом 2019 года навсегда покинул этот мир, оставив нам множество замечательных записей. Одна из них – «Индианское лето», вышедшая в 2013 году. Песню записали на акустических инструментах. Она стала предвестником тура «Кейдзмесами Акустик Тур 2», с которым группа объездила всю Словакию. Эту композицию о любви под звездным небом написали Дюдё и гитарист группы Мартин Фефе Жужи. В ней звучит флейта, на ней играл Роберт Пушкар, известный по дуэту «Пани Братья», а также аккордеон в руках Мишо Весельского. Давайте насладимся словацкой летней песней с южноамериканским колоритом.

0: Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя праздничная программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо! Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.
1: Позитивный дела. 104.3 FM.